0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Ka-ching.
1: Сто четыре и один FM.
2: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7 часов утра в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Электронная медицинская карта человека будет отражаться в его личном кабинете на портале госуслуг. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что это удобство для населения, которое позволяет меньше времени тратить на походы в поликлинику для того, чтобы просто узнать анализы. На портале также будут отображаться все рекомендации и выписки. Говоря о перспективах развития здравоохранения, глава Минздрава отметил, что модернизация первичного звена идет параллельно с цифровой трансформацией отрасли. Реальная зарплата в Пермском крае, как говорит Пермстат, выросла на 4% за год. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Прикамье за январь-май этого года составила 88 тысяч рублей. Это на 11% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Реальный рост зарплаты за тот же период достиг 4%. Данные приводит Пермстат. В июле от платных парковок в бюджет Перми поступило почти 73 миллиона рублей. Штрафы за неоплату стоянки для автомобилистов превысили 43 миллиона. С 6 августа в Перми на привокзальной площади будет работать эвакуатор. Поводом для такого решения в аэропорту назвали участившиеся случаи парковки машин на местах для людей с ограниченными возможностями здоровья. Автомобили, припаркованные с нарушением, будут увозить на штрафстоянку. По итогам июля 26 года звание лидера российского авторынка сохранила «Лада Гранта». Об этом сообщает «Автостат». Автомобили семейства «Лада Гранта» разошлись тиражом 11 тысяч единиц. Далее следует бестселлер среди иномарок – китайский кроссовер «Хавейл Джолион», результат которого составил 7 тысяч проданных автомобилей. Третьим стал отечественный кроссовер «Теннет». Т7, который в середине лета разошелся тиражом 6900 экземпляров. На этом пока все новости. Доллар сегодня 80.92, евро 93.19. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 12 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21.
2: Реклама.
5: Сосед? А, сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 10 минут в Перми. Четверг, 6 августа на календаре. Если еще не выходили на улицу, информация будет полезной. Несмотря на то, что солнечно, как-то прохладно, даже непривычно, плюс 12 градусов. Но если вы уже по своим делам куда-то направились, все сами знаете. Вам всем удачного дня. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: 7.15, вы слушаете Радио Альфа. Загруженность дорог в Перми минимальная. Всем вам удачи в пути. Впереди гороскоп, лунный календарь, новости со всего света. И назовем основные имена претендентов на роль Джеймса Бонда. Через 10 минут.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7.18, вы на волне 104.1 FM, луна убывает, 23-й лунный день, луна находится в знаке Телец, и если верить астрологам, это день благоприятен для финансовых операций и сделок. А если не верить, ну тут каждый решает для себя сам, на гороскоп от Анны Романовой в продолжении.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Веном, день ясного выражения своего мнения. Четко обозначьте свои границы и намерения, потом может быть уже поздно. Тельцы, многие важные для вас разговоры не будут закончены. Готовьтесь ко второму раунду. Близнецы, день, когда придется многое переделывать, переписывать и переформулировать. Не стоит отправлять письма сразу после написания. Реки, не стоит рассчитывать на полное исполнение своих желаний. Ваш комфорт может быть нарушен неприятными вопросами или неприятными ответами. Львы, не лучшее время для покупок и начинаний. Любая ошибка в этот день будет восприниматься очень остро и чрезмерно серьезно. Девы, не стоит пытаться искусственно поднимать свой рейтинг в глазах окружающих. Поверьте, кому надо, тот и так вас заметит. Весы, вы можете оказаться в уязвимом положении. Старайтесь не показывать свои слабые места и не употребляйте горячительное. Скорпионы, хорошо бы снизить нагрузки и побыть в уединении. Все необязательные дела должны быть отменены. Стрельцы, семейные дела могут выйти на первый план, в том числе обсуждение планов на будущее, где может скрываться много сюрпризов. Козероги, положитесь на свое чутье. Даже если вас будут уверять, что вы совершаете ошибку, доверяйте только себе. Водолеи, не стоит делать окончательных выводов. Ситуация далека от завершения и может измениться еще несколько раз. Рыбы, пригодятся родственные связи или надежные контакты. Большинство сложных вопросов решится по знакомству.
1: Радио Альфа.

0: Что следующий именно эту фразу мы произносим, когда находимся в какой-либо очереди? А вот Минформер задается этим вопросом в глобальном плане. Только что новинка от французской певицы. 7:22. Вы слушаете радио Альфа и дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главная шпионская интрига последних 5 лет, кажется, выходит на финишную прямую. Имя актера, который станет новым Джеймсом Бондом, объявят уже к концу этого года. Это официально заявили продюсеры франшизы. Прямо сейчас в Голливуде идут финальные секретные прослушивания. Помните, как в 2021 году Дэниел Крейг красиво ушел в закат в финале «Не время умирать»? С тех пор кресло агента 007 пустует, а фанаты и букмекеры сходят с ума, перебирая кандидатов. Ставки делают на Аарона Тейлора Джонсона из фильма «Мстители», статного Каллума Тернера из «Фантастических тварей», Джейкоба Элорди из сериала «Эйфория», шотландца Джека Лаудена из шпионского хита «Медленные лошади» и звезду Бродвея Тома Фрэнсиса. Правда, эксперты считают, что студия Amazon может выбрать малоизвестного актера лет 30, чтобы вырастить из него нового кумира. Зато за кадром исключительно тяжелая артиллерия. Снимать 26-й фильм о Бонде будет Дени Вильнёв, режиссер «Дюны», а сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Проект грандиозный, и премьеру придется подождать до 2028-го.

0: Вчера как-то вечером раз и пошел дождь. Просто я почему удивлен, потому что в прогнозе его изначально не было. Сегодня тоже без осадков, облачно с прояснениями. Чуть подробнее о том, что нас ждет в плане погоды, сразу после выпуска новостей от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Ямал в огне. В регионе тушит 195 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, 45 тысяч гектаров. Роспотребнадзор утвердила рекомендации по включению рыбы и морепродуктов в детское меню. Они вступят в силу 1 сентября, сообщили в ведомстве. Ресторан «Коми пермяцкой кухни ТУФ» откроется в начале сентября этого года. Заведение разместится в гостинице по улице Акулова, 14, построенной на месте ДК «Телта». Лед в СК имени Сухарева полностью обновили впервые за 16 лет. И уже на следующей неделе на него выйдут фигуристы. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 12 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Без 28 вы слушаете Радио Альфа, 6 августа на календаре. Давайте посмотрим, какие есть наиважнейшие события, связанные с сегодняшней датой. День шевеления пальцами ног. Но это действительно важно. Кроме того, Международный день подкаблучника. Ну, в общем, друзья, это такие выдуманные праздники. Есть серьезные, без шуток. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Международный день врачей мира за мир. И это приурочено все дело к годовщине атомной бомбардировки Хиросимы. Это действительно произошло сегодня, в 1945 году. Российское событие имеется. День железнодорожных войск. Впереди дорожная информация, исторический факт. Героиней выпуска станет Джерри Халливелл. У нее сегодня день рождения. 54 года исполняется. И она не только певица, она еще и детская писательница.
1: Реклама.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-594-783-57.
4: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
5: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, Огранин 120-770-016-64-53.
6: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Дорожная информация. Загруженность дорог на данный момент минимальная. 3 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Только-только начинаются где-то образовываться вот те самые заторы. На Карпинского, например, от моста через железную дорогу до Стахановской улицы время проезда сейчас 4 минуты. И на Космоавто Леонова столько же железнодорожного переезда до Промышленной улицы.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Дитер Болин не курит, Дитер Болин не пьет, Дитер Болин под вечер не жует бутерброд. Вот честно, просто вспомнилось из недр каких-то прям глубоких вот эта песня из советского периода, друзья. Но у нас только что модный разговор на 104.1 FM, 7 часов 46 минут в Перми. И Дитер Болин, естественно, основатель и один из солистов группы. Прямо сейчас послушаем исторические факты, что связано с сегодняшней датой. 6 августа на календаре. Катя Григорьева продолжит далее на радио.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 августа 1972-го родилась Джерри Холливелл, британская певица и автор песен, и детская писательница. Она всегда любила читать, и в детстве любимым писателем был автор «Нарнии» Клайв Льюис. Джерри написала серию книг о маленькой девочке Юджини Лавендер. Прототипами второстепенных героев серии стали друзья Джерри, в том числе Виктория Бекхэм и Джош Майкл. Первая же книга из шести разошлась тиражом в 250 тысяч экземпляров. Певица сама записала аудиоверсии книг, а в 2008-м хотела снимать по ним мультфильм. Даже приглашала на озвучивание Брэда Питта и Джорджа Клуни. Но проект так и не реализован. Главным хитом Джерри Холливелл остается «It's Raining Men», который прочно ассоциируется с ромкомом «Дневник Бриджит Джонс». Так совпало, что в конце 90-х певица начала сольную карьеру, а создатели фильма по роману Хелен Филдинг искали энергичный трек, который бы отразил ироничный характер героини. Они предложили Джерри записать кавер на песню «Это дождь из мужчин». Певице очень понравился роман, и она согласилась с радостью.

Интересно, как бы эта песня звучала, будь она пропирь. Давайте возьмем эту неделю. В понедельник солнышко у нас светит, во вторник тоже хорошо, но в среду вновь совсем не холодно, одеваться не нужно, тепло. Да, вот такие стихи, друзья, ну, как могу, так могу. На следующей неделе вроде бы тоже все нормально, синоптики молчат, значит, никаких сюрпризов не предполагается. Что касаемо новостей, пермяков предупредили о возможных перерывах вещаний радиостанций, в том числе и нашей. Когда это произойдет, об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». Ну а прямо сейчас давайте послушаем человека, которого никто и никогда не видел без саксофона, потому что он и саксофон — это единое целое. Кенни Джи на 104.1 FM.

0: Перми 8 часов утра. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Иностранцы с непогашенной судимостью больше не смогут получать российский паспорт, разрешение на временное проживание и вид на жительство. Соответствующий закон подписал президент. Наличие такой судимости станет причиной для отказа в приеме заявлений на гражданство и аннулирования ранее выданных разрешений на временное проживание или вида на жительство. Росстандарт рекомендовал компаниям поощрять участие работников, а не принуждать их к выполнению задач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новый ГОСТ по охране труда. В документе советуют избегать непредсказуемого графика, чрезмерные нагрузки и так называемого машинного темпа работы. Руководителям также рекомендуют четко ставить задачи, учитывать мнение сотрудников и не допускать в коллективе травли и социальной изоляции. Новый стандарт начнет действовать 1 февраля 2027 года. С 1 сентября в образовательные учреждения Перми придут более 300 молодых специалистов со стажем от 0 до 3 лет. К началу нового учебного года укомплектованность учреждений образования Перми достигла 99%. В Пермском аэропорту Большое Савино накануне прошли массовые масштабные учения аварийно-спасательной команды. Согласно легенде, у самолета Ту-134, который выполнял рейс Уфа-Пермь, произошел подлом стойки шасси, что привело к повреждению топливного бака и возгоранию. Прибывшие экстренные службы аэропорта ликвидировали пожар, провели эвакуацию людей и подтвердили готовность к слаженному взаимодействию. Тренировка проходила на учебном полигоне с использованием реального воздушного судна. В Пермь сегодня в рамках ознакомительного тура «Великий чайный путь» прибудет делегация из 15 представителей туроператоров и блогеров Китая. Они путешествуют на поезде «Байкальская сказка» по маршруту Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Москва. Проект стартовал в конце июля, закончится 7 августа. За 11 дней участники преодолеют 5,5 тысяч километров, оценивая сервис и туристический потенциал 7 регионов. Конечная цель – к 2027 году запустить премиальный железнодорожный тур для высокобюджетных клиентов из Китая. В Перми гостей познакомят с инфраструктурой, экскурсионными программами и проведут переговоры с властями. Ожидается, что по итогам поездки китайские партнеры сформируют готовые туристические пакеты. Доллар сегодня 81.12, евро 93.58. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 14 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 21.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр Металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа, 8.11, время Пермское, 6 августа, четверг. Вчерашний внезапный дождь был связан с тем, что через территорию края прошел холодный фронт, об этом сообщает гисцентр ПГНИО. Сегодня у нас сухо, но тепло, до плюс 20-21 в краевой столице. А вот завтра с юго-запада будет распространяться теплый воздух. В результате днем ожидается до плюс 26 градусов. Вот такая вот погода, друзья. Очень даже, на мой взгляд, неплохая для августа. Неоднократно это уже говорил. Впереди дорожная информация, новости со всего света. Оказывается, если есть много белка, можно состариться, считают ученые. Об этом через 10 минут.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
8: 0+.
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
10: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Загруженность дорог в Перми по версии Яндекс.Карт 3 балла из 10 возможных. На Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской улицы время проезда 6 минут на данный момент. На Стахановской улице от моста через железную дорогу до Карпинского 4 минуты. Ну и все на этом. Вам удачи в пути.
11: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Возьми меня с собой.
1: 8.19. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас обзор мировых событий от Кати Григорьевой на Радио Альфа.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Снижение потребления белка может замедлить старение. Об этом говорит крупное исследование биологов из Висконсинского университета. Вывод однозначен. Популярный сегодня тренд на продукты с повышенным содержанием протеина оправдан для профессиональных атлетов, но для большинства взрослых людей он несет скрытые риски. Для тех, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни, избыток белка оборачивается нарушением метаболизма. Избыток аминокислот заставляет клетки непрерывно расти. В таком интенсивном режиме у организма просто не остается ресурсов на самоочищение и ремонт внутренних повреждений. Напротив, умеренное ограничение белка активирует гормон FGF-21. Он эффективно снижает системное воспаление и оптимизирует уровень сахара в крови. Причем этот эффект омоложения ткани работает даже без общего сокращения калорийности рациона. Проще говоря, норма потребления белка для каждого свои. Они должны быть напрямую привязаны к уровню реальной физической нагрузки, а не к универсальным маркетинговым стандартам.
2: Радио Альфа.
1: Сверим часы. 8:20. Время пермское. Через 10 минут новости. Расскажем коротко о главных событиях четверга.
2: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
5: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
6: Похоже, он наступил.
5: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
6: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
5: Квартал Левченко. Вторая очередь.
7: Застройщик ОСЗ «Орсодом». Для рекламирования объекта «Коннект квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
8: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
9: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
10: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
9: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
10: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
11: Премьера. В новом сезоне. На границе снова неспокойно.
12: За ним стоят серьезные люди.
11: Но с Петром Рыковым как за каменной стеной.
13: Опять кого-то спасать.
11: «Кордон». Новый сезон. С 10 августа в 18:00 на ТВ3. 16+.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Полдевятого в Перми. Настало время новостей. Спонсор выпуска — Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Далее на Радио Альф продолжит Полин Попова.
1: Здравствуйте. В Пермском крае на минувшей неделе снизилась средняя цена бензина. Как сообщает Росстат, такую же тенденцию он зафиксировал в 46 регионах страны. В Перми за июль средняя стоимость аптечной корзины выросла на 0,5% и составила 6900 рублей. Такие данные приводит Мегаптека.ру, проанализировавшая аптечный рынок в городах России. Наиболее заметный рост спроса в Перми зафиксирован на эндокринные препараты. Их продажи увеличились почти на 60%. Продажи контрацептивов выросли почти на 40%. Имя Иван стало более популярным в США, чем Дональд и Джон. Об этом РИА Новости сообщили в службе социального обеспечения Соединенных Штатов. По данным этого ведомства, ежегодно в стране уже тысячи новорожденных мальчиков называют Иванами. За последние два года в США появилось на свет 4594 младенца, названных этим именем. Сейчас Иван входит в топ 200 самых популярных имен в США. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более тысячи безнадежных вмятин, отреставрировали тысячи сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа — ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 14 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21.
2: Реклама.
4: Огонь. И приятный жар, пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: 8 часов 38 минут, вы слушаете Радио Альфа. Чем же интересен сегодняшний день? Ну, во-первых, Священная Римская империя прекратила свое существование. В России были созданы военно-рабочие подразделения для охраны и эксплуатации железной дороги. Проведен последний бой боксеров без перчаток. Советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет. Появился первый интернет-сервер. А еще открылся первый в истории Венецианский кинофестиваль, старейший международный кинофорум в мире. Об этом подробнее в исторических фактах через 7 минут.
1: Реклама. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем на

0: высохшее веко. Избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20 777 22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
2: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
3: Мега Секонд Хенд! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
4: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха. От 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
5: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
6: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Затор зафиксирован на улице Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской улицы. Время проезда 7 минут. Столько же потеряете на Стахановской улице от моста через железную дорогу до улицы Карпинского. И на Промышленной от Верхнеулинской до шоссе Космонавтов тоже неспешное движение.
7: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа, музыка, которую мы любим. 8 часов 46 минут и альманах истории от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 августа 1932 открылся первый в истории международный венецианский кинофестиваль, старейший в мире. Первым показом стал фильм выходца из России Рубена Мамуляна «Доктор Джекил и мистер Хайд». В программе были и советские картины «Земля» Александра Довженко и первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь», который снял Николай Эк и стал лучшим режиссером по итогам зрительского голосования. Официального жюри тогда еще не было. Инициатором создания Венецианского кинофестиваля был итальянский диктатор Бенито Муссолини. И поначалу высшей наградой был Кубок Муссолини. С 1949 года это крылатая статуэтка «Золотой лев святого Марка». Выбор символа связан с историей и символикой города. Евангелист Марк – небесный покровитель Венеции. Его мощи хранятся в одноименном соборе на главной площади города. А еще лев в христианской традиции – олицетворение могущества и царственного достоинства Христа. Крылатый лев изображен также на гербе и флаге Венеции.
4: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

сегодняшнего дня в Пермском аэропорту начнет работать эвакуатор автомобилей. Будьте внимательны. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». В ближайшее время будет невероятный вопрос, и каждый из вас может в нем поучаствовать. Надо лишь дозвониться по номеру телефона 257-0107. Иногда это сделать просто, иногда не совсем. Ну, как повезет. У меня есть для вас билеты на речную прогулку, вечеринка в стиле 90-х от радио «Альфа», партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». Ну, пока слушаем музыку, понятную без слов.

0: 9:03 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Правительство приняло постановление о допуске производства, импорта и реализации бензина низких экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 до 1 июля будущего года. В Минэнерго назвали это временным решением для увеличения объемов бензина на внутреннем рынке и снижения угрозы возникновения дефицита. Также признано утратившим силу предыдущее решение, которое допускало обращение бензина К5, отечественный аналог Евро-5, с повышенным содержанием серы до конца 2026 года. Стандарт Евро-2 для автомобильного топлива, напомню, был отменен в России с 2013 года. Евро-3 отменили с 2016. В Перми оперативники ФСБ задержали мужчину, который фотографировал объекты транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающей промышленности, а он передавал эти данные иностранной спецслужбе. Как сообщает региональное управление ФСБ, задержанный местный житель. Для передачи сведений он использовал мессенджер. Контакт с иностранной спецслужбой пермяк установил по собственной инициативе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена», пишет интернет-газета. Это текст. Более трети жителей Прикамья отказались от личного транспорта из-за роста цен на бензин. Свыше 38% жителей Пермского края отказались от поездок на машине. Это следует из результатов опроса портала «Друм». При этом 20% пермяков заявили, что не перестанут ездить на своем автомобиле даже при высокой цене на бензин. В итоге Пермский край вошел в четверку лидеров по отказу от личного транспорта из-за цен на бензин. Авиакомпания «Победа» возобновляет полеты в Объединенные Арабские Эмираты. Первый рейс из Москвы в Дубай запланирован на 3 сентября. Группа ученых опубликовала в журнале исследование, которое обосновывает снижение численности населения с 8,3 миллиарда до 4 миллиардов к 2200 году. Это поможет планете восстановиться. По мнению ученых, так снизится нагрузка на ресурсы и уровень загрязнения, а экосистемы смогут сохраниться. При этом никаких принудительных мер не предполагается. Путь к цели – это добровольное планирование семьи и допуск к образованию для девочек в странах с низким уровнем доходов. Такой постепенный переход поможет смягчить последствия климатических изменений и повысить качество жизни, уверяют специалисты. На этом пока все новости. Доллар на сегодня 80 рублей 92 копейки, евро 93,19. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходимая консультация специалиста. В Перми сейчас плюс 14 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио Альфа.

0: 9:10, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа, начинается невероятный вопрос. Напомню вам, что я разыгрываю билеты на речную прогулку, вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа, партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». И вот, пожалуйста, невероятно. Примерно каждый третий из нас использовал это желание как стимул для карьерного и личностного роста, что иногда служит мотивацией. Итак, давайте еще раз. Вопрос. Примерно каждый третий из нас использовал это желание как стимул для карьерного и личностного роста, что иногда служит мотивацией. 257-0107, наш номер телефона.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада. Для печей и каминов. Дельный магазин.
3: На магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
4: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
5: 0+.
6: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
7: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
8: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
9: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Кар. На Монастырской улице медленные машины едут от Комсомольского проспекта до Попова. На Локомотивной тоже медленное движение от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара. И на Промышленной от Верхнебулинской до шоссе космонавтов.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9.18. Невероятный вопрос в самом разгаре. Присоединяйтесь. Номер телефона 257-0107. Примерно каждый третий из нас использовал это желание как стимул для карьерного и личностного роста. Что иногда служит мотивацией?
1: Доброе утро. Может быть, вот самый успешный, когда женюсь, или семью заведу, или детей, или дом построю.
0: Мотивация достаточно мощная. Согласен. Но вот ничто из перечисленного не подходит под точный вариант.
1: Понятно.
0: Доброе утро, ваш вариант.
2: Доброе утро. Может быть, это путешествие в будущем.
0: Мотивация, путешествие в будущем. Путешествие. Ну, какое-то. Ну,
2: возможность путешествий. Ага. То есть вот если, да, если я, например, выучусь, у меня будет хорошая работа, за которую я больше буду получать, и возможность у меня будет путешествовать и смотреть мир.
0: Понял. Так, но нет, не про это речь.
2: Не это. Угу. Спасибо.
0: Спасибо вам. 257-0107, наш номер телефона. Примерно каждый третий из нас использовал это желание как стимул для карьерного и личностного роста, что иногда служит мотивацией.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Веном, день ясного выражения своего мнения. Четко обозначьте свои границы и намерения, потом может быть уже поздно. Тельцы, многие важные для вас разговоры не будут закончены. Готовьтесь ко второму раунду. Близнецы, день, когда придется многое переделывать, переписывать и переформулировать. Не стоит отправлять письма сразу после написания. Реки, не стоит рассчитывать на полное исполнение своих желаний. Ваш комфорт может быть нарушен неприятными вопросами или неприятными ответами. Львы, не лучшее время для покупок и начинаний. Любая ошибка в этот день будет восприниматься очень остро и чрезмерно серьезно. Девы, не стоит пытаться искусственно поднимать свой рейтинг в глазах окружающих. Поверьте, кому надо, тот и так вас заметит. Весы, вы можете оказаться в уязвимом положении. Старайтесь не показывать свои слабые места и не употребляйте горячительное. Скорпионы, хорошо бы снизить нагрузки и побыть в уединении. Все необязательные дела должны быть отменены. Стрельцы, семейные дела могут выйти на первый план, в том числе обсуждение планов на будущее, где может скрываться много сюрпризов. Козероги, положитесь на свое чутье. Даже если вас будут уверять, что вы совершаете ошибку, доверяйте только себе. Водолеи, не стоит делать окончательных выводов. Ситуация далека от завершения и может измениться еще несколько раз. Рыбы, пригодятся родственные связи или надежные контакты. Большинство сложных вопросов решится по знакомству.
3: Радио Альфа.

0: 9 часов 24 минуты. Вы слушаете Радио Альфа. Игра под названием «Невероятный вопрос», который проходит у нас с 9 до 10, продолжается. Примерно каждый из нас использовал это желание как стимул для карьерного и личностного роста, что иногда служит мотивацией. 257-0107, наш номер телефона. Доброе утро, ваш вариант.
1: Здравствуйте, доброе утро. Может быть, мотивацией послужит одобрение близких людей? Вот и поступил там и так далее.
0: А что именно?
1: Для одобрения.
0: Одобрение?
1: Одобрение, да. Родственников, близких, для того, чтобы карьерный рост какой-то был.
0: Да, и такое возможно, но, к сожалению, не то. Каждый из нас примерно использовал другое.
1: Непонятно.
0: Угу. Спасибо вам.
2: Алло, доброе утро.
0: Да, ваш вариант.
2: Может, занятие спортом, может, мотивация.
0: Так, интересно.
2: Начну бегать, и все получится.
0: Ну, в целом, да, на самом деле. Но не про это речь идет. А если не получится, кстати, между прочим, то бегать не прекращайте. Это хорошо для здоровья. Доброе утро, Шарин.
3: А может быть, хочу, чтобы мои родители гордились, дети.
0: Желание как стимул для карьерного личностного роста.
3: Да.
0: Хорошо. Хорошее желание, но не про то речь.
3: А может быть, много друзей будет, и дача будет, и еще что-нибудь. Ну, финансовое. А, дам работу, что заведу. Собаку. Mm-hmm.
0: Ничего себе. Так, нет, не то.
3: Вообще все не то, да?
0: Нет.
3: Ну, ладно.
0: Спасибо вам за звонок. 257-0107 наш номер телефона. Еще раз повторяю, вот с помощью этого средства связи, надежного средства связи, мы проводим эту игру под названием «Нервный вопрос». Мы — это я и вы. Здесь больше в студии никого нет. Примерно каждый третий из нас использовал это желание как стимул для карьерного и личностного роста, что иногда служит мотивацией.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Главная шпионская интрига последних 5 лет, кажется, выходит на финишную прямую. Имя актера, который станет новым Джеймсом Бондом, объявят уже к концу этого года. Это официально заявили продюсеры франшизы. Прямо сейчас в Голливуде идут финальные секретные прослушивания. Помните, как в 2021 году Дэниел Крейг красиво ушел в закат в финале «Не время умирать»? С тех пор кресло агента 007 пустует, а фанаты и букмекеры сходят с ума, перебирая кандидатов. Ставки делают на Аарона Тейлора Джонсона из фильма «Мстители», статного Калума Тернера из «Фантастических тварей», Джейкоба Элорди из сериала «Эйфория», шотландцев Джека Лаудена из шпионского хита «Медленные лошади» и звезду Бродвея Тома Фрэнсиса. Правда, эксперты считают, что студия Amazon может выбрать малоизвестного актера лет 30, чтобы вырастить из него нового кумира. Зато за кадром исключительно тяжелая артиллерия. Снимать 26-й фильм о Бонде будет Дени Вильнёв, режиссер «Дюны», а сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Проект грандиозный, и премьеру придется подождать до 2028-го.
4: Радио Альфа. Реклама.
6: Не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
4: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
7: Застройщик ОСЗ «Осадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранит 106-594-783-57.
3: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио Альфа.

0: 9:32 в Перми. Невероятный вопрос еще пока что актуален. Присоединяйтесь, номер телефона 257-0107. Примерно каждый третий из нас использовал это желание как стимул для карьерного и личностного роста, что иногда служит мотивацией. Много разных вариантов уже было сказано. Даже такое, что, мол, под желание было завести домработницу. И поэтому у него карьера, личностный рост происходил. Но это не то, друзья, есть другое желание какое-то, которое служит мотивацией.
1: Доброе утро. Во-первых, признание заслуг это будет, повышение статуса. Ну и потом еще некоторые желают какой-то власти, когда идут в карьерный рост, зарплату повышают.
0: Понятно. Жаждут власти. Так, хорошо. Но вот ничто из перечисленного не является правильным вариантом ответа.
1: На более такие комфортные условия работы, допустим, подчиненных, начальники.
0: Так, хорошо. Стимул, так сказать. Хорошо, но это не то.
2: Еще раз доброе утро. Такой вариант. Может быть, я назло докажу, например, учителю или начальнику, я не знаю, другу кому-нибудь докажу, что я справлюсь и смогу, и достигну.
0: Вот вы близки, на самом деле, невероятно. Просто невероятно близки. Но чуть-чуть не точны.
2: Угу. Будем думать.
0: Ну, хорошо. Ладно.
2: Не знаю, на ходу что придумать, не знаю.
0: Ясно, ладно. Ну, будем надеяться, что вы можете еще дозвонить.
2: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо. Просто чуть-чуть. Здравствуйте, ваш вариант.
3: Желание придумать что-то новое, ну, что-то свое и попробовать что-то новое.
0: Угу. Да, действительно, такое иногда возникает озарение. Хорошо, но это не то.
3: Даже не близко или,
0: нет.
3: Или что?
0: Нет,
3: около.
0: Не близко. Нет,
3: не близко. Не близко. И еще вторая версия. Это желание все-таки получить какое-то признание, одобрение, поощрение. Угу. Может быть, премию даже. Вот. И это как бы тоже стимулирует.
0: Согласен. Но это примерно такой ответ уже был, ну, давным-давно. И в том числе еще про карьерный рост кто-то говорил. Вот. Далеко уходим, и поэтому даю подсказку, что это связано с личной жизнью. 257-0107 наш номер телефона, и вот как раз-таки вот иногда такая мотивация служит неплохим стимулом для карьерного и личностного роста, и даже каждый третий из нас ее использовал. 257-0107 наш номер телефона, жду ваши предположения.
4: Здравствуйте. Цена квадратного метра в новостройках Перми выросла за июль на 3%. Данные портала «Мир квартир». Аналитики полагают, что рост цен может быть связан

0: И Италии. Тройка призеров оказалась одинаковой в третий раз подряд. На счету у российских спортсменок уже 12 медалей, 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 14 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 21.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 9:40, вы на волне, 104.1 FM, невероятный вопрос. Игра у нас все еще актуальна, поэтому может присоединиться и свой вариант назвать. Если он не прозвучит сейчас, тот самый верный. Примерно каждый третий из нас использовал это желание как стимул для карьерного личностного роста. Что иногда служит мотивацией, если это еще связано с личной жизнью? 257-0107, наш номер телефона.
1: Реклама. Конечно, вы знаете, что Лада Веста маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на Лада Веста прямо

0: Сейчас, в августе, от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
3: А тебе-то зачем?
2: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
4: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
5: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат. То музыку громко слушали. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
6: «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
7: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Дорожная информация на радио Альфа. На данный момент загруженность дорог оценивается в Перми 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт, на Луначарского можем потерять до 10 минут. От Попова до Куйбышева и на Промышленной 7 от Верхнебулинской до шоссе Космонавтов. Вам всем удачи в пути.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9 часов 47 минут. Вы слушаете Радио Альфа. И давайте попытаемся все-таки завершить невероятный вопрос. Примерно каждый третий из нас использовал это желание как стимул для карьерного и личностного роста. Что иногда служит мотивацией. Мы, кстати, возможно, даже не осознаем, что это является мотивацией. Но так происходит. Доброе утро, ваш вариант.
1: Может быть... Таким образом добиться внимания противоположного пола. Кто-то на тебя не обращает внимания, а тут, допустим, девушка или парень тебя заметят.
0: Ну что там, как, посмотрите, значит, желание, некое желание для карьерного и личностного роста. Вот мы используем, да, и из-за этого у нас все получается.
1: Да, я думаю, на тебя обратят внимание, что да, вот он такой вот целеустремленный, допустим, молодой человек, и девушка на него...
0: А желание-то какое? Я вот просто упустил.
1: А желание завоевать внимание, допустим, противоположного пола, девушки или парня, который тебе нравится.
0: Я понял. Ага. Отлично.
1: Но не обращать внимания.
0: Слегка не про то. Слегка не точно.
1: Да. Как пример детям должна быть.
0: Угу. Дети. В целом, кстати, мотивация очень серьезная, очень мощная. Но не про дети. То есть тут есть такой вариант такой, но это не то.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да?
2: Может быть, он хочет доказать своим родителям, что он достигнет всего и будет...
0: Вот, кстати, было, по-моему, родители близкие, но это вот слегка просто не точно.
2: Да, ну, значит, начальнику хочет доказать.
0: И не начальнику. Связано с личной жизнью.
2: Тогда мужу, нет?
0: Мужу. Нет, не мужу.
2: Ну, тогда
0: думать. Хорошо, спасибо. Близко. Горячо уже становится. Здравствуйте, ваш вариант.
3: Мой вариант, скорее всего, встреча. Еще? Или так сказать, там, бывшему или бывшей.
0: Угу. Это является неким стимулом для того, чтобы там карьеру, так сказать, свою поправить, и личностный рост, каким бы он ни был. И знаете что? Вот вы правы абсолютно, потому что обида и злость дают прилив кортизола и адреналина. Это уже с точки зрения физиологии. И на этой вот, кстати, топливной смеси человек может совершить быстрый рывок. Но в долгосрочной перспективе такая мотивация не работает. Единственное, что можно сказать. Я вас поздравляю. Правильный вариант ответа. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
3: Меня зовут Сергей.
0: Сергей. Расскажите, пожалуйста, Сергей, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь? И можно пару добрых слов передать. И еще я напомню, что вам в подарок билеты на речную прогулку, вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа.
3: Спасибо.
0: Да, пожалуйста.
3: Так. Нахожусь дома. Пока. Жене привет.
0: Как супругу зовут?
4: Татьяна.
0: Татьяна, вам большой привет, да. Видимо, вы вместе играли. И вот таким вот...
4: Да, это моя версия.
0: Отлично, все. Записываем на ваш счет. Здорово. Ну вот, собственно, и завершили. Давайте еще раз правильный вариант ответа озвучу. Желание что-то доказать бывшему или бывшей. Вот такая мотивация бывает. На правах рекламы компания Comatravel — это речные круизы от 3 до 19 дней, путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето, каждую среду в 19:00. И вчера, кстати, все произошло. Я думаю, что Ирина Плотникова расскажет, как это было в течение этого дня.
5: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
6: 6 августа 1972 родилась Джерри Холливелл, британская певица и автор песен и детская писательница. Она всегда любила читать, и в детстве любимым писателем был автор Нарнии Клайв Льюис. Джерри написала серию книг о маленькой девочке Юджини Лавендер. Прототипами второстепенных героев серии стали друзья Джерри, в том числе Виктория Бекхэм и Джош Майкл. Первая же книга из шести разошлась тиражом в 250 тысяч экземпляров. Певица сама записала аудиоверсии книг, а в 2008-м хотела снимать по ним мультфильм. Даже приглашала на озвучивание Брэда Питта и Джорджа Клуни. Но проект так и не реализован. Главным хитом Джерри Холливелл остается «It's Raining Men», который прочно ассоциируется с ромкомом «Дневник Бриджит Джонс». Так совпало, что в конце 90-х певица начала сольную карьеру, а создатели фильма по роману Хелен Филдинг искали энергичный трек, который бы отразил ироничный характер героини. Они предложили Джерри записать кавер на песню «Это дождь из мужчин». Певице очень понравился роман, и она согласилась с радостью.

0: Стариками подвели итоги диспансеризации за последние полгода. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на Радио Альфа. В ближайшее время будет минута драйва, и буханка теперь официальный товарный знак. Что дальше? Девятка, копейка, четырка?
1: Реклама.
2: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
3: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
2: Стройное дело.

0: Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
2: Зай, зачем мы едем в Кондратово, в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
3: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать Атлантис. Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка Атлантис 6-й год. А все как новое.
2: Атлантис? Надо девочкам рассказать.
4: Тротуарная плитка Атлантис. Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
7: Мега Секонд Хенд! Новое, новое, новое, новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио Альфа.
8: Инструментальная музыка на Радио Альфа.

0: 10 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Электронная медицинская карта человека будет отражаться в его личном кабинете на портале госуслуг. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что это удобство для населения, которое позволяет меньше времени тратить на походы в поликлинику для того, чтобы просто узнать анализы. На портале также будут отображаться все рекомендации и выписки. Говоря о перспективах развития здравоохранения, глава Минздрава отметил, что модернизация первичного звена идет параллельно с цифровой трансформацией отрасли. Реальная зарплата в Пермском крае, как говорит Пермстат, выросла на 4% за год. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Прикамье за январь-май этого года составила 88 тысяч рублей. Это на 11% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Реальный рост зарплаты за тот же период достиг 4%. Данные приводит Пермстат. В июле от платных парковок в бюджет Перми поступило почти 73 миллиона рублей. Штрафы за неоплату стоянки для автомобилистов превысили 43 миллиона. С 6 августа в Перми на привокзальной площади будет работать эвакуатор. Поводом для такого решения в аэропорту назвали участившиеся случаи парковки машин на местах для людей с ограниченными возможностями здоровья. Автомобили, припаркованные с нарушением, будут увозить на штрафстоянку. По итогам июля 26 года звание лидера российского авторынка сохранила «Лада Гранта». Об этом сообщает «Автостат». Автомобили семейства «Лада Гранта» разошлись тиражом 11 тысяч единиц. Далее следует бестселлер среди иномарок – китайский кроссовер «Хавейл Джолион», результат которого составил 7 тысяч проданных автомобилей. Третьим стал отечественный кроссовер «Теннет». Т7, который в середине лета разошелся тиражом 6900 экземпляров. На этом пока все новости. Доллар сегодня 80.92, евро 93.19. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 16 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 21.
2: Реклама. Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
2: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное приложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10:10 в Перми. Вы слушаете радио Альфа. Сегодня погода чуть намекает, что впереди уже сентябрь и последний летний месяц. С утра было плюс 12 градусов. Постепенно столбик термометра растет вверх, но сильно жарко не будет. До плюс 21 градуса. Прямо сейчас слушаем автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: А вот эта новость шла к нам с середины прошлого века. Ульяновский автозавод официально переименовал семейство своих легендарных малотоннажных автомобилей «Буханку». То, что было народным прозвищем, теперь официальный товарный знак. В августе название «Буханка» уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов предприятия. А началось все в 50-е годы. Тогда военным понадобился легкий полноприводный фургон. По легенде, имя «Буханка» родилось во время испытаний опытных образцов. Округлые формы кузова напоминали свежеиспеченный кирпичик хлеба. Успела «Буханка» стать культурным артефактом. Советская публика помнит ее по фильму «Королева бензоколонки», а современная – по сериалу «Эпидемия», где «Буханка» стала автомобилем для выживания в постапокалипсис. Дети знают ее по мультфильму «Маша и медведь». Там в старом УАЗике живут лесные волки. Сегодня классическая рамная конструкция и полный привод практически не изменились. Машина остается главным кормильцем завода. За прошлый год в России было реализовано более 7500 новых «Буханок». Цена у дилеров стартует от 1 300 000. За эти деньги водитель получает минимум электроники и легендарную проходимость там, где дорог нет в принципе.
1: Радио Альфа.
0: Будешь есть много белка, скоро состаришься. Это вот переделывая известное выражение. Друзья, ученые выяснили, что, оказывается, не стоит перебарщивать. Все как всегда. Об этом через 10 минут в новостях со всего света.
1: Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
4: Эх, в этом костюме как в бане.
5: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
6: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
7: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
6: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
5: В Мэнслуке.
8: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru. Неважно, какой у вас автомобиль, важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
9: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
10: За ним стоят серьезные люди.
9: Но с Петром Рыковым, как за каменной стеной.
11: Опять кого-то спасать.
9: «Кордон». Новый сезон. С 10 августа в 18:00 на ТВ3. 16+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: 10:21 в Перми. Катя Григорьева сейчас поделится с нами удивительными историями со всего мира.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Снижение потребления белка может замедлить старение. Об этом говорит крупное исследование биологов из Висконсинского университета. Вывод однозначен. Популярный сегодня тренд на продукты с повышенным содержанием протеина оправдан для профессиональных атлетов, но для большинства взрослых людей он несет скрытые риски. Для тех, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни, избыток белка оборачивается нарушением метаболизма. Избыток аминокислот заставляет клетки непрерывно расти. В таком интенсивном режиме у организма просто не остается ресурсов на самоочищение и ремонт внутренних повреждений. Напротив, умеренное ограничение белка активирует гормон FGF-21. Он эффективно снижает системное воспаление и оптимизирует уровень сахара в крови. Причем этот эффект омоложения ткани работает даже без общего сокращения калорийности рациона. Проще говоря, норма потребления белка для каждого свои. Они должны быть напрямую привязаны к уровню реальной физической нагрузки, а не к универсальным маркетинговым стандартам.
1: Радио «Альфа».

0: 10 часов 31 минута. Вы слушаете Радио Альфа. С последними новостными событиями познакомит нас Полин Попова. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Цена квадратного метра в новостройках Перми выросла за июль на 3%. Данные портала «Мир квартир». Аналитики полагают, что рост цен может быть связан с ожиданием в октябре повышением процентной ставки по ипотеке для семей с одним ребенком и жителей столичных регионов. Диспансеризацию в Пермском крае за полгода прошли порядка 800 тысяч жителей. Об этом сообщается на сайте краевого правительства. Благодаря ранней диагностике медикам удалось выявить у тысяч жителей Прикамья на ранних стадиях различные заболевания. Конкурс «Интервидение» пройдет в 26-м году в Саудовской Аравии. Точное место обсуждается, сообщает ТАСС. Российские синхронистки завоевали третье золото на чемпионате Европы. Спортсменки стали победительницами чемпионата Европы в акробатической программе. Серебро и бронза досталось Испании и Италии. Тройка призеров оказалась одинаковой в третий раз подряд. На счету у российских спортсменок уже 12 медалей, 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия без покрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-6 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 21.
2: Реклама.
4: Отдыхай, тело и душа.
5: Да чего же хороша банька наша.
6: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
5: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
6: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
5: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
7: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание.

0: Без 20.11 вы слушаете Радио Альфа. Четверг — это традиционно день кинопремьеры. Вот сегодня в российский прокат выходят «Смешарики», «Сквозь вселенные», «Последний богатырь», «Колобок». Есть и иностранные фильмы, о них мы говорить не будем. Впереди у нас исторические факты, и вот как раз таки будет посвящено все это дело кинематографу. Сегодня, в 1632 году, открылся первый в истории Венецианский кинофестиваль. Между прочим, старейший международный кинофорум в мире. Через 7 минут об этом.
1: Реклама.

0: Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
2: Мега Секонд Хенд. Новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
3: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
4: 0+.
5: Телефон рекламной службы 259 17 00.
6: Радио «Альфа».

0: 10 часов 45 минут о знаменательных исторических событиях. На Радио Альфа расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 августа 1932 открылся первый в истории международный венецианский кинофестиваль, старейший в мире. Первым показом стал фильм выходца из России Рубена Мамуляна «Доктор Джекил и мистер Хайд». В программе были и советские картины «Земля» Александра Довженко и первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь», который снял Николай Эк и стал лучшим режиссером по итогам зрительского голосования. Официального жюри тогда еще не было. Инициатором создания венецианского кинофестиваля был итальянский диктатор Бенито Муссолини. И поначалу высшей наградой был Кубок Муссолини. С 1949 года это крылатая статуэтка «Золотой лев святого Марка». Выбор символа связан с историей и символикой города. Евангелист Марк – небесный покровитель Венеции. Его мощи хранятся в одноименном соборе на главной площади города. А еще лев в христианской традиции – олицетворение могущества и царственного достоинства Христа. Крылатый лев изображен также на гербе и флаге Венеции.
4: Радио «Альфа».

Стало известно, сколько жителей Прикамья отказались от личного транспорта из-за роста цен на бензин. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках. В начале-середине часа на радио Альфа. С вами был Антон Нагибин. Нескучного вам четверга. И давайте послушаем сейчас с вами инструментальную музыку. Заранее извиняюсь за свой французский. Сен-Прё. Ну вот как-то так. Вообще, это, кстати, псевдоним. Композитор и пианист Кристиан Ланглада и его прелюдия для фортепиано.

0: Перми 11:01. С новостями на радио «Альфа» Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Правительство приняло постановление о допуске производства, импорта и реализации бензина низких экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 до 1 июля будущего года. В Минэнерго назвали это временным решением для увеличения объемов бензина на внутреннем рынке и снижения угрозы возникновения дефицита. Банк России пока не видит оснований уверенно говорить о новом снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. В Центробанке считают, что ускорение потребления и роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива – ограниченным. Однако неопределенность сохраняется. Кроме того, пока неизвестны среднесрочные параметры бюджета, которые также могут повлиять на инфляцию. 24 июля, напомню, Банк России снизил ключевую ставку с 14.25 до 14%. Эльвира Набиуллина тогда отметила, что дальнейшие решения будут зависеть от ситуации в экономике. Сегодня утром в аэропорту Большое Савино сообщили о значительной задержке рейса авиакомпании «Россия», прибывающего из Сочи. Изначально самолет должен был приземлиться в 4 утра, однако его прибытие перенесли на 6:30 вечера. Из-за этой задержки существенно изменилось время отправления обратного рейса, следующего по маршруту Пермь-Сочи. Согласно расписанию, он должен был вылететь в 5:05, но теперь его расчетное время отправления 20:00, пишет «Бизнес-класс». В Перми этим летом не возникло дефицита водителей. Как пояснили тексту в сервисе «Максим», обычно летом наблюдается небольшой отток водителей, так как они уходят на другие сезонные работы или в отпуска. В Перми этот отток по итогам 2 месяцев оказался совсем незначительным – менее 1%. Добавлю, этим летом дефицит водителей такси отмечался в некоторых крупных городах России. Почти 60% таксопарков сообщили о нехватке водителей. Одна из причин – новые требования к автопаркам, в частности, закон о локализации автомобилей. Также водители такси стали чаще уходить с линии из-за сложной топливной ситуации. «Амкар» подписал защитника из ФК «Краснодар». Григорий Жилкин подписал контракт с «Амкаром». Футболист является воспитанником Академии Краснодара. В профессиональном футболе дебютировал за «Краснодар-2». Также успел сыграть в российской премьер-лиге за основную команду. В 2022 году вышел в стартовом составе на матч против грозненского «Ахмата». На этом пока все новости. Доллар 80.92, евро 93.19. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня до плюс 21 градуса.
2: Реклама.
5: И собрал царь 3 сыновей и сказал:
6: вот вам 3 вида металлосайдинга. Выбирайте.
5: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
7: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
8: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
9: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

всегда хорошая музыка на радио Альфа.

0: Минелли на радио Альфа, музыка, которую мы любим. И вот так, напевая себе под нос незатейливые звукосочетания, я желаю вам провести с легкостью очередной рабочий день, который у нас уже приближает к финалу недели. Четверг, 6 августа на календаре. Всем доброго утра, с вами Ирина Плотникова. Впереди нон-стопом Белинда Кэролайл, новый хит от Эдди Свимса, и через пару минут будем ловить солнце вместе с Монокини.
1: Реклама.
2: Бам, и все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
4: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте nash.dom.rf. Не оферта.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А. Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины Витаптеки на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-7808.
3: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
4: А тебе-то зачем?
3: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
5: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16, ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Томас Андерс на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. И, между прочим, на предложение своего бывшего коллеги по дуэту Modern Talking Дитера Болина, Томас Андерс отказался от предложения возродить группу, потому что всему свое время. 11:31 в городе. У нас это время новостей, а о событиях коротко расскажет Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Пермском крае на минувшей неделе снизилась средняя цена бензина. Как сообщает Росстат, такую же тенденцию он зафиксировал в 46 регионах страны. В Перми за июль средняя стоимость аптечной корзины выросла на 0,5% и составила 6900 рублей. Такие данные приводит Мегааптека.ру, проанализировавшая аптечный рынок в городах России. Наиболее заметный рост спроса в Перми зафиксирован на эндокринные препараты. Их продажи увеличились почти на 60%. Продажи контрацептивов выросли почти на 40%. Имя Иван стало более популярным в США, чем Дональд и Джон. Об этом РИА Новости сообщили в службе социального обеспечения Соединенных Штатов. По данным этого ведомства, ежегодно в стране уже тысячи новорожденных мальчиков называют Иванами. За последние два года в США появилось на свет 4594 младенца, названных этим именем. Сейчас Иван входит в топ 200 самых популярных имен в США. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. В течение дня плюс 21 градус.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 2001-м эта песня была большим хитом. Александр Маршал на радио «Альфа». Ну а изначально известность артисту все-таки принесло участие в группе «Парк Горького». Вы слушаете радио «Альфа». Далее подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции Гарет Гейтс, Джессика Джей и Крис Дебург.
1: Реклама.
2: Сказала грозная царица:
3: хочу металлочерепицу.
2: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
4: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
5: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа.

0: 2019 года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+. Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
6: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
7: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон?
8: Сквознякам нет. Сделаем как себе.
9: Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
10: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
11: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.
13: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми полдень. С новостями четверга. Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Прикамье введен режим ракетной опасности. Кроме того, введен режим ковер на 100 километров по Пермскому краю, сообщили в МЧС России. С 1 сентября в России вступят в силу новые правила розничной торговли. Начиная с осени, обращение через чаты маркетплейсов можно будет приравнять к досудебным претензиям. После соблюдения всех условий можно отсчитывать установленные законом сроки. Это, например, 10 дней на возврат денег. Родители, чьи дети попали в ДТП на купленных им мотоциклах, стали фигурантами уголовных дел. Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовные дела в отношении двух жителей Соликамска. Они подозреваются в вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность для жизни. По данным следствия, весной этого года мужчина приобрел мотоцикл для своего 14-летнего сына, который не имеет права управления транспортными средствами. В результате подросток попал в ДТП и получил травмы. Аналогичным образом местный житель того же Соликамска 86-го года рождения купил весной мотоцикл для своей несовершеннолетней дочери. В Перми запускают бесплатные экскурсии «Дороги добра». На маршруте расскажут о людях, которые поддерживали других и делали жизнь вокруг лучше. Путь проложили от Мотовилихинского района до Пермского театра оперы и балета. Экскурсии будут проходить по четвергам для организованных групп от 10 человек. Участники увидят знаковые места с новой стороны и услышат истории первых меценатов, общественных деятелей, волонтеров и современных добровольцев, которые внесли свой вклад в развитие города. На этом пока все новости. Доллар сегодня 80.92, евро 93.19. Полина Попова, служба информации.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска на «Радио Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Это Тувы Лу на радио Альфа. Песня вошла в саундтрек второго сезона популярного сериала «Эйфория». 10 минут первого в городе. В продолжении часа Наутилус Помпилиус и свежий выпуск «Горячие десятки» Анны Романовой. Все, что не обязательно знать, но интересно послушать.
1: Реклама. Премьера. В новом сезоне. На границе снова неспокойно.
2: За ним стоят серьезные люди.
1: Но с Петром Рыковым, как за каменной стеной.
3: Опять кого-то спасать.
1: «Кордон». Новый сезон. С 10 августа в 18.00 на ТВ3. 16+.
4: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой». Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. ОГРН 120-77-00. 166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Мега Секонд Хенд!
6: Новое, новое, новое!
5: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
7: Вот это да! Ты съездила в город роз?
8: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
9: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина, 7, Невинская, 14, Карпинского, 108, Устинова, квартал промышленный, 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Говорить о пользе прогулок в целом можно бесконечно. А если еще добавить в эти прогулки смысла, то вообще получится просто песня. Напомню, друзья, у нас есть такой проект в городе, так и называется «Прогулки по Перми». Участников ждут на этой неделе каждый вечер в 19:00 в театральном сквере у памятника Ленину. Вы слушаете «Радио Альфа», впереди Джо Десен, послушаем Imagine Dragons, ну а прямо сейчас о ягоде, расскажет Анна Романова. Кстати, лучше на ночь эти ягоды не есть, какими бы они ни были вкусными.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Виноград – древнейшая культура, история которой насчитывает около 8 тысяч лет. Древние египтяне культивировали виноград в дельте Нила еще в 6 тысячелетии до нашей эры. Сегодня виноград. В мире насчитывается более 10 тысяч сортов винограда. Специалисты разделяют все сорта винограда на 4 группы в зависимости от цвета – красный, розовый, черный и белый. Белый виноград – это генетическая поломка. В дикой природе был только красный и черный виноград. Белый виноград появился в результате случайной генетической мутации несколько тысяч лет назад. Изюм появился около 2000 года до нашей эры на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. В Древнем Риме изюм ценился настолько высоко, что мерами изюма платили налоги, покупали рабов и использовали в качестве ценных призов на спортивных состязаниях. Виноградниками занято около 80 тысяч квадратных километров земли, что превышает площадь таких стран, как Австрия и Ирландия. Абсолютный рекордсмен по площади виноградников – Испания. Там виноградом засажено 961 тысяча гектаров. На втором месте – Франция и на третьем – Китай. Более 70% всего мирового урожая винограда идет на производство известного напитка, для получения одной бутылки которого требуется примерно 600 ягод. Самая старая плодоносящая виноградная лоза в мире растет в славянском городе Марибор. Ее возраст более 400 лет, и она до сих пор дает ежегодный урожай. Самый дорогой в мире виноград – японский римский рубин. Его стоимость на аукционах доходит до 12 тысяч долларов США за одну гроздь. То есть около 400 долларов за одну единственную ягоду. Длина виноградной лозы в благоприятных условиях может достигать 30-40 метров. В периоды сильной засухи виноградная лоза превращается в мощный водяной насос для всей экосистемы. Корни лозы могут уходить в землю на 15 метров. Ночью она впитывает влагу из нижних слоев почвы и поднимает ее вверх для всех. И что на первом месте? Виноград, как известно, южное растение, но некоторые дикие виды, например, Vitis amurensis, способны выдерживать экстремальные морозы до минус 40 градусов. Секрет в биохимическом апгрейде, который лоза запускает осенью. Этот виноград запасает внутри лозы собственный сироп, которым питается зимой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: всеми своими прекрасными гранями пусть для нас открывается каждый новый день. Вы слушаете Радио Альфа, половина первого в городе. С новостями коротко Полина Попова, спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Ракетную опасность объявили в Пермском крае. Также объявили ракетную опасность в соседних регионах Свердловской области, Челябинской области, Татарстане, Башкортостане и Удмуртии. С 28 июля по 3 августа этого года средняя розничная цена на бензин в Прикамье снизилась на 1 рубль 27 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составила в среднем 81 рубль 23 копейки за литр. Соответствующие данные опубликованы Росстатом. 8 августа с 11 утра на стадионе «Динамо» в Перми пройдет спортивный праздник по легкой атлетике среди инвалидов Пермского края и чемпионат города Перми по адаптивным видам спорта. Вход для зрителей свободный. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более тысячи безнадежных вмятин, отреставрировали тысячи сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. Вмятин нет. Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». В Перми сегодня облачно с прояснениями, день пройдет без осадков. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
2: Реклама.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Перми 12 часов и 59 минут с новостями на радио «Альфа» Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Страны Североатлантического альянса прекратили поставки вооружений и грузов двойного назначения в порт Одесского региона, сообщает РИА Новости. Это произошло из-за ежедневных ударов войск России. Множество грузов скапливается в местах перехода границы Польши и Румынии, так как железнодорожная логистика просто не успевает пропускать объемы, которые ранее обеспечивали морские перевозки. Самозапрет на кредиты с начала запуска сервиса установили 21,5 миллионов россиян. Всего было направлено свыше 26 миллионов заявлений, из которых 11,5% позже отменили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Среди россиян, которые воспользовались механизмом самоограничения кредитования, преобладает категория граждан с активными долговыми обязательствами. Их доля составляет 56%. Кроме того, такую функцию россияне часто используют как защиту от мошенников. В России билеты на проезд в общественном транспорте получат стандартизированное оформление, сообщает РИА Новости. Это произойдет с 1 сентября. Как заявила член общественного совета при Минтрансе Кира Дросева, речь не о дизайне, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира. С сентября на билетах нужно будет указывать реквизиты, информацию о багажной квитанции, квитанции на ручную кладь, заказ наряда для перевозок по заказу. Инициатива должна снизить количество серых билетов и даст пассажирам возможность доказывать факт их покупки. Памятник князю Александру Невскому планируют установить в Перми эту осенью. Как рассказали в администрации Кировского района, работы по изготовлению монумента уже ведутся, а завершить их должны до 30 октября. Бронзовый памятник высотой почти 7 метров установят на улице Александра Невского. По проекту князь будет изображен в доспехах 12 века. Постамент украсят бронзовой лентой со сценами его жизни. Общая стоимость изготовления монумента составляет 3 300 тысяч рублей. Около трети россиян чувствуют себя спокойнее во время передвижения на самокате, а каждый пятый восстанавливает с его помощью эмоциональное состояние. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Оно показало, что более 35% пользуются самокатом каждый день. Чаще всего такие поездки россияне выбирают после тяжелого рабочего дня. 22% предпочитают ездить, когда хочется почувствовать себя свободнее, а каждый шестой, когда хочет побыть наедине с собой. После поездки 40% опрошенных отмечают улучшение настроения, а у 11% снижается уровень стресса. Основными причинами положительного эффекта респонденты называют движение и ощущение скорости. В завершении выпуска курсы валют: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В пятницу, 7 августа, в Перми будет облачно с прояснениями. Местами днем возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, 3-5 метров в секунду. Плюс 13 ночью, завтра днем плюс 22-24 градуса.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Традиционно саундтреком обеденного перерыва для слушателей радио «Альфа» становится дневная романтик-коллекция «5 песен без перерыва». Сегодня с нами Лайнел Ричи с хитом «Say You, Say Me». Впереди также Шакира, Юрий Антонов. Послушаем молодую исполнительницу Сиену Спира с песней, которая стала для нее настоящей прорывом. И «Роксет» на радио «Альфа» открывают пятерку лучших песен о любви.

0: Лайнел Ричи на радио Альфа. Пятерка лучших песен о любви подошла к своему финалу, а вот настроение романтики мы еще поддерживаем. Дэниел Паутер на радио Альфа через пару минут.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в дизель-сервис «Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. Дизель-сервис «Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 211-540. 211-540.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
3: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
3: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
4: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом». Для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказку в Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
6: Вот это да! Ты съездила в город роз?
7: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
8: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа, 13.32. В Перми плюс 19 градусов сейчас на улице, а погода на завтра после новостей.
1: Здравствуйте. Владимир Путин объявил о том, что все службы тыла Минобороны России будут сосредоточены в одних руках. На эту должность назначен Валерий Солодчук. Об этом президент сообщил на встрече с руководством военного ведомства. Объем наличных денег в обращении в июле увеличился на 643 миллиарда рублей. Это почти на 200 миллиардов больше, чем месяцем ранее, следует из данных Центробанка. Каждый второй россиянин готов сменить профессию из-за развития нейросетей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. При этом около 80% опрошенных считают, что в ближайшие 5 лет искусственный интеллект не заменит их на работе. Зараб Ахметов, служба информации.
0: И о погоде на завтра. Спонсор прогноза на радио Альфа ООО «Гудвин». 7 августа в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями. Днем местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 13 градусов. Завтра днем в Перми плюс 22-24.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
1: Там, где музыка, прежде всего. Радио

0: До конца августа в рейс отправляется трамвайчик по средам в 19:00. И до конца этой недели выигрываете пригласительные на эту речную прогулку в невероятном вопросе 12+. Разгадываем его по будням после 9 утра. Самый разгар дня. Всем отличного настроения. Без 22 в городе. Далее на Радио Альфа. Без перерыва. Depeche Mode, Nick Cave, Kylie Minogue и Joy. Яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Ай, в этом костюме как в бане.
3: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
4: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
5: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
4: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
3: В Мэнс Луке.
1: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
6: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
7: Мега Секонд Хенд!
8: Новое, новое, новое!
7: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
9: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
10: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
9: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
11: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
12: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
13: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Легендарный Depeche Mode на радио Альфа в золотой коллекции. И в завершении этого часа Линдси Стирлинг. Музыка понятна и без слов. Через пару минут.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В августе от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94.

0: Приезжайте за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
2: А тебе-то зачем?
1: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
3: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», 2-й этаж. «Братья-джентльмены».
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 14 часов и 1 минута. С новостями дня Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Штатную численность Вооруженных сил России увеличили для формирования отдельных военно-строительных подразделений. Об этом рассказали Минобороны. Ранее президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии на 27 тысяч до 2 миллионов 426 тысяч человек. Как отметили в Минобороны, в связи с изменением боевого состава и численности вооруженных сил и противодействия угрозам, выросла потребность в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры, пишет РТ. Российский топливный союз попросил премьер-министра Михаила Мишустина равномерно распределять топливо между крупными нефтекомпаниями и независимыми операторами АЗС. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст письма. По данным издания, в июле суточная переработка нефти выросла примерно на 4%, но производство бензина незначительно сократилось, и рынок остался в дефиците. Выпуск дизтоплива увеличился почти на 10%, и этот сегмент вышел в профицит. Серьезных изменений в формате единого госэкзамена в ближайшие 2 года не планируется, об этом РИА Новости заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что ежегодно будут корректироваться лишь отдельные задания на основе анализа результатов ЕГЭ. После проверки специалисты оценивают их корректность и при необходимости вносят изменения. По итогам основного этапа сдачи ЕГЭ в этом году наилучшие результаты показали выпускники школ Санкт-Петербурга. Там 914 школьников получили за работу высший балл. За первое полугодие диспансеризацию и профосмотры в Пермском крае прошли почти 497 тысяч взрослых и 287 тысяч детей. Во время обследования врачи впервые выявили 490 случаев злокачественных опухолей, почти 11 тысяч заболеваний сердечно-сосудистой системы и 1352 случая сахарного диабета. В региональном Минздраве отмечают, что всем пациентам назначили лечение и поставили их на диспансерное наблюдение. Бесплатную диспансеризацию можно пройти в любой поликлинике региона, независимо от места прикрепления. Производственная и добывающая отрасли становятся все более привлекательными для молодежи в России. Треть россиян в возрасте от 17 до 22 лет уже рассматривают возможность трудоустройства в секторе тяжелой промышленности. Еще четверть пока не определились, но допускают такой вариант для будущей карьеры. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование. Главными причинами интереса зумеры назвали стабильность, современные технологии оборудования, а также понятные карьерные перспективы, наставничество и возможность сразу видеть результаты своего труда. Скепсис вызывает в основном тяжелый физический труд и вредные условия. В завершении выпуска курсы валют: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 7 августа в пятницу в Перми ожидается облачная погода с прояснениями. Местами днем возможен небольшой дождь. Ветер южный-юго-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 13 градусов ночью. Завтра днем плюс 22-24.
2: Реклама.
3: Высоко, высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа». Редактор

0: Эд Ширан на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Тут ученые подсчитали и пришли к выводу, что работать в офисе опасно. Оказывается, за 10 лет в офисе сотрудники проводят в кресле более 16 тысяч часов. А это 80% практически в неподвижности. Но что еще печальнее, как отмечают социологи, за последние 5-6 лет почти половина россиян забыла, что такое полноценный отдых. Какие выводы? Во-первых, всех денег не заработаешь. Во-вторых, даже если заработаешь, потом будешь тратить их на восстановление своего здоровья. Так что желаю вам найти золотую середину и делать небольшие перерывы в течение рабочего дня. Тем более под музыку радио Альфа это всегда делать очень приятно и легко. Впереди Сандра. Послушаем Шабузи и бит-квартет «Секрет» уже через минуту.
1: Реклама. Банька.

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
3: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева, 5/6.
4: Зай, зачем мы едем в Кондратово, в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
5: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
4: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
6: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.
7: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
8: За ним стоят серьезные люди.
7: Но с Петром Рыковым, как за каменной стеной.
9: Опять кого-то спасать.
7: «Кордон». Новый сезон. С 10 августа в 18:00 на ТВ3. 16+.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Любимая музыка – это певица на радио Альфа. One Republic с новой песней впереди. Трек войдет в их новый альбом. Пока новости с кратким обзором. Зара Пахметов, спонсор выпуска на радио Альфа. Никулин Александр Николаевич, центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. В Совете Федерации предложили предоставлять врачам служебное жилье сразу после трудоустройства. С такой инициативой выступил сенатор Айрат Гибадинов, сообщает Ньюс.ру. Росстандарт рекомендовал компаниям поощрять участие работников, а не принуждать их к выполнению задач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новый ГОСТ по охране труда. 60% опрошенных россиян планируют ремонт. Место путешествия этим летом инициаторами масштабного ремонта чаще становятся женщины. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на исследование. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.
0: Радио Альфа о погоде. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми завтра, 7 августа, будет облачно с прояснениями. Местами днем возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью 13 тепла, в пятницу днем плюс 22-24 градуса. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Реклама.
4: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Плазма на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Слушайте нас не только на 104.1 FM, без перерывов в эти дни, пока идут покрасочные работы на телевышке, на alfa.fm.ru. Далее «Золотая коллекция. Главные хиты прошедших десятилетий». В этом выпуске всегда счастливый и бодрый Фаррелл Уильямс. Послушаем Майкла Джексона и через минуту на радио Альфа. «Донна Саммер».
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
3: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
4: Мега Секонд Хенд! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
5: Золотая коллекция.

0: 15:01 в Перми с новостями на радио «Альфа» Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Войска беспилотных систем Вооруженных сил России возглавит начальник штаба группировки войск центра Денис Лямин. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщили в Кремле. Глава российского государства провел встречу с руководством Минобороны. В нем приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, глава генштаба Валерий Герасимов, а также командующие начальники штабов группировок «Центр» и «Восток». Как отметил Путин, после решения о создании в стране войск беспилотных систем стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в такой работе. Президент назвал Лямина одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере. В 70 регионах России произошло снижение поголовья крупного рогатого скота, сообщает «Известия» со ссылкой на данные Росстата. В целом по стране поголовье у фермеров и индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 6,5%, а по всем категориям хозяйств на 4%. В Минсельхозе заявили, что ситуация не критическая и связана со структурной перестройкой животноводческой отрасли и повышением ее эффективности. Максимальный размер выплаты по временной нетрудоспособности в России за день составил в этом году 6827 рублей. Об этом сообщает РТ со ссылкой на соцфонд. Там отметили, что в расчете больничного учитывается заработок за 2 прошлых календарных года. При этом размер выплаты может оказаться меньше минимального размера оплаты труда за полный календарный месяц. В этом году он составляет 27 093 рубля. Пермский край направил на Имал группу парашютистов-десантников «Гослесхоза» для помощи в ликвидации лесных пожаров. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Официально зарегистрировано 176 очагов возгорания общей площадью более 37 тысяч гектаров. Перед пермскими специалистами поставлена задача по стабилизации обстановки и защите населенных пунктов от огня. Ранее в этом году они уже участвовали в тушении крупных лесных пожаров в Томской области, а в прошлом году помогали ликвидировать возгорание в Бурятии. Средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля достигла 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные Автостата. При этом вторичный рынок выглядит заметно скромнее. Средняя стоимость автомобиля с пробегом в июле составила около 1 миллиона 200 тысяч рублей. Это почти в 3 раза ниже, чем у новинок. Разрыв между ценами на свежие и подержанные машины продолжает увеличиваться, отмечают аналитики. В завершении выпуска курсы валют: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина» Пермь. Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В пятницу, 7 августа, в Перми ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами возможен небольшой дождь. Ветер южный-юго-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 13 предстоящей ночью, завтра днем плюс 22-24 градуса.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
8: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Мэдисон Марс на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. И вот в таком же темпе я желаю нам с вами завершить сегодняшний рабочий день, да и всю неделю. Мы почти на финишной прямой, четверг, 6 августа на календаре. Далее нон-стопом Pet Shop Boys. Новый хит от Милен Фармер. И через пару минут на радио Альфа Мумий-тролль.
1: Реклама.
2: Не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А. Молодость заканчивается. Продлевать будете?
4: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
1: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый», ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-1700.
8: Радио Альфа.
9: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: Еще одна новинка на радио Альфа – это группа «Градусы» на 104.1 FM. И слушайте нас онлайн на alfa.fm.ru. Но как бы ни хотелось продлить моменты радости, время не остановить. В продолжении музыкального часа Imagine Dragons. Пока новости с кратким обзором на радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Она позволяет по упрощенной схеме оформить капитальный гараж и землю под ним. Механизм действует с 2021 года. Турецкие власти и представители туристической отрасли обсуждают возможные скидки для путешественников из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве республики. Работники IT-сферы и предприниматели вошли в число лидеров по количеству высоких оценок за тотальный диктант, уступив только филологам и лингвистам. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на пресс-службу акции. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на завтра. Спонсор прогноза на радио Альфа ООО «Гудвин». 7 августа в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями. Днем местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 13 градусов. Завтра днем в Перми плюс 22-24.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
3: Мега Секонд Хенд. Новое поступление одежды. 3 тонны одежды.

0: цены доступные! Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
6: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 15 часов 59 минут. Новости на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Перестановки в руководстве Минобороны России должны улучшить обеспечение армии новейшими видами вооружения, обмундированием, продовольствием и другими ресурсами, сообщает «Известия» со ссылкой на экспертов. По их словам, это позволит улучшить взаимодействие между теми, кто разрабатывает, заказывает новую военную технику, и теми, кто пользуется ею на земле. По сути, речь идет о том, чтобы российский оборонно-промышленный комплекс производил только то оружие, которое реально нужно армии. Правительство разрешило до июля следующего года производить, возить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго. Там отметили, что решение позволит направить дополнительные объемы автомобильного бизнеса на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками топлива. В России необходимо ввести федеральную выплату на каждого школьника к 1 сентября в размере 15 тысяч рублей. Это поможет семьям подготовить детей к новому учебному году. С таким предложением выступил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Общественник уверен, что выплату необходимо распространить на семьи, где воспитываются школьники с 1 по 11 классы, потому что на сборы в школу сейчас требуются значительные расходы. Пермский политехнический университет зачислил 180 абитуриентов на бюджетные места по отдельной квоте для участников специальной военной операции детей. Об этом рассказали в пресс-службе Пермского вуза. Всего в рамках первого этапа приема в политех зачислили 629 человек. Среди них победители олимпиад, целевики и льготники. Более 350 студентов поступили по целевым направлениям. Многие из них после окончания обучения смогут работать на ведущих предприятиях региона. В США ежегодно тысячи новорожденных мальчиков называют Иванами. Об этом сообщили РИА Новости в службе социального обеспечения Соединенных Штатов. В ответе госструктуры на запрос агентства говорится, что в последние годы свыше 0,1% новорожденных в стране получили такое имя. Имя Иван вошло в число 200 самых популярных в США, занимая в последние годы позиции 153 по 168. Первое место в рейтинге занимает имя Лиам. Самым популярным женским именем стала Оливия. В завершении выпуска курсы валют: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 7 августа в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями. Днем местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересный предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа в невероятном опросе 12+ по утрам в будни после 9 мы разыгрываем пригласительные билеты на речную прогулку «Вечеринка в стиле 90-х» от Радио Альфа. Партнер розыгрыша ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. А самый веселый речной трамвайчик с танцевально-развлекательной программой «Радио Альфа» отправляется в рейс все лето каждую среду в 19:00.
1: Реклама.

0: 300 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Ай, в этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнс Луке.
5: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
6: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+.
7: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Иллюзия станет реальностью.
8: 0+.
9: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
10: За ним стоят серьезные люди.
9: Но с Петром Рыковым как за каменной стеной.
11: Опять кого-то спасать.
9: «Кордон». Новый сезон. С 10 августа в 18:00 на ТВ3. 16+.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Радиовокзал Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30, на Радио Альфа, новость, коротко, Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич, центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Вертикально интегрированные нефтяные компании в настоящее время обеспечивают максимальное производство топлива, как пишет РТ, об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Миноборнауки России планирует запустить в вузах страны просветительский проект для подготовки студентов к семейной жизни и родительству, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство. Официальная задолженность по зарплате в российских строительных компаниях за год выросла в 2 раза до 1,5 миллиардов рублей, об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия без покрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В пятницу, 7 августа, в Перми облачно с прояснениями, будет днем. Местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем до 22-24 градусов. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Реклама.
5: Отдыхает тело и душа.
6: Да чего же хороша банька наша.
7: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
6: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
7: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
6: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.
1: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
2: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Ветаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
4: А тебе-то зачем?
3: Ты же вроде замуж не собиралась. Так мне Витя вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
5: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
6: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 5 вечера, на Радио Альфа с новостями Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Банк России пока не видит оснований уверенно говорить о новом снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом говорится в резюме обсуждения, опубликованном регулятором. Центробанки считают, что ускорение потребления и роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива ограниченным. Однако неопределенность сохраняется. Кроме того, пока неизвестны среднесрочные параметры бюджета, которые также могут повлиять на инфляцию. 24 июля Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда отметила, что дальнейшие решения будут зависеть от ситуации в экономике. Ассоциация банков России призвала внимательнее контролировать тарифы операторов связи. Как пишет российская газета, за последние два года средняя стоимость СМС-сообщений для организации выросла почти на 140%. Единой ставки на рынке нет. Цена зависит от оператора, объема и типа рассылки. Только с начала этого года тарифы увеличились почти на четверть, а за 10 лет услуги связи для таких сообщений подорожали в 26 раз. Российским фермерам предложили разрешить строительство жилых домов на собственных сельхозугодьях. Законопроект направили на отзыв Минсельхоз, пишут ведомости. Сейчас во многих регионах такие дома запрещены из-за опасения, что земли будут выводить из сельхозоборота. Авторы инициативы отмечают, что фермерам нередко необходимо жить рядом с производством. Строительство хотят разрешить только на участках животноводческими или рыбоводными хозяйствами. Памятник князю Александру Невскому планируют установить в Перми этой осенью. Как рассказали в администрации Кировского района, работы по изготовлению монумента уже ведутся, а завершить их должны до 30 октября. Бронзовый памятник высотой почти 7 метров установят на улице Александра Невского. По проекту князь будет изображен в доспехах 12 века. Постамент украсят бронзовой лентой со сценами его жизни. Общая стоимость изготовления монумента составляет 3 300 000 рублей. Около 80% опрошенных россиян признались, что помнят свою первую любовь, однако большинство из них уже не поддерживают связь с теми, кого любили впервые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Для большинства респондентов первая влюбленность пришлась на подростковый возраст. 37% отметили, что у них первая любовь осталась безответной. Еще треть рассказали, что чувство было взаимным, но недолгим. В завершении выпуска курсы валют: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 7 августа в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями. Днем местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Бам, и все совпало.
2: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
1: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
2: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
1: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
0: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-694-783-57.
5: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
6: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
7: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
8: Быстро посмотрим, что на пермских дорогах. На 4 балла они сейчас загружены, по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего скопление транспорта на Стахановской и Мира. Там 20-минутная пробка от моста через железную дорогу до Советской армии. Минут 10 потерять можно на Новосильево, от Куйбышева до Героев Хасана.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
2: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
3: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297. Банька.

0: наших наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Мега Секонд Хенд.
3: Новое
2: поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Количество электронных трудовых книжек в России с августа прошлого года выросло на 3,5 миллиона. При этом на цифровой формат фиксации данных о работе перешли почти 27 миллионов россиян. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда России. В российские университеты уже зачислены 117 тысяч человек в соответствии с правилами приема. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Жители северных и северо-западных районов России 12 августа смогут увидеть солнечное затмение. Об этом сообщили в Институте космических исследований РАН. Оно начнется в 18:35 по Москве, когда на поверхность Земли вступит полутень Луны. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В пятницу, 7 августа, в Перми облачно с прояснениями, будет днем. Местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 13, завтра днем до 22-24 градусов. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27 927 27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
1: Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Ноль плюс.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
7: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавелись.

0: Васильева 5/6.
1: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
2: 0+.
3: Посмотрим, насколько сейчас загружены дороги в Перми. На 6 баллов по данным Яндекс.Карт затруднено движение в городе. На Стахановской и Мира пробка почти на 25 минут от моста до Советской Армии. Заторы примерно на 15 минут. На Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира. На Петропавловской от Борчининова до Куйбышева. На Бродовском тракте от 4-й Липогорской до Героев Хасана.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.
4: Золотая коллекция. Радио Альфа.
3: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
5: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Компания Wildberries не планирует переносить свои логистические центры за пределы страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе маркетплейса. Там опровергли публикации о возможном размещении основных складских мощностей в Казахстане и заявили, что такие сообщения не отражают реальных планов компании. При этом Wildberries уже арендует в республике около 46 тысяч квадратных метров. Еще порядка 260 тысяч находится в стадии строительства. В Министерстве торговли Казахстана уточнили, что официальных обращений о переносе из России не получали. По оценкам экспертов, резкого роста цен из-за пересмотра логистики не ожидается. От покупки жилья на вторичном рынке в этом году отказалась четверть россиян. С новостройками наблюдается аналогичная ситуация. Сейчас в режиме ожидания находится как минимум 25% потенциальных покупателей, а в некоторых случаях рынок первички потерял и все 30%. При этом эксперты в середине июля отмечали рост спроса на ипотеку в России. На рыночные программы на покупку новостроек он вырос на 15,5%. Следующий конкурс «Интервидение» состоится в Саудовской Аравии. Точное место обсуждается, сообщили ТАСС-организаторы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на план организовать второй этап «Интервидения». Однако власти Саудовской Аравии публично до сих пор не объявили о музыкальном конкурсе и не сообщили никаких подробностей относительно возможных сроков и состава участников. За первое полугодие диспансеризацию и профосмотры в Пермском крае прошли почти 497 тысяч взрослых и 287 тысяч детей. Во время обследования врачи впервые выявили 490 случаев злокачественных опухолей, почти 11 тысяч заболеваний сердечно-сосудистой системы и 1352 случая сахарного диабета. В региональном Минздраве отмечают, что всем пациентам назначили лечение и поставили их на диспансерное наблюдение. Бесплатную диспансеризацию можно пройти в любой поликлинике региона, независимо от места прикрепления. Россияне стали чаще приобретать технику для приготовления полезной еды в домашних условиях. У покупателей в целом растет интерес к товарам для здорового образа жизни. В частности, спрос на аэрогриле вырос на 26%. Также появился интерес к кухонным приборам, сушилкам для фруктов, устройствам для сувида и соковыжималкам. Также растет спрос на продукты для правильного питания. Растительные и молочные продукты, например, приходится 36% заказов. На втором месте оказались спортивные батончики и печенье. Третьими стали сухофрукты, ягоды и цукаты. Согласно данным исследования, в основном товары для здорового образа жизни покупают россияне в возрасте от 35 до 44 лет. В завершении выпуска курсы валют: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 7 августа в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями. Днем местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама. Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
1: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
2: Похоже, он наступил.
1: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
2: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
1: Квартал Левченко. Вторая очередь.
3: Застройщик ОСЗ «Орсодом». Для рекламирования объекта «Коннект квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении. В сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
1: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
6: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
7: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
8: 0+. Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
9: За ним стоят серьезные люди.
8: Но с Петром Рыковым как за каменной стеной.
10: Опять кого-то спасать.
8: «Кордон». Новый сезон. С 10 августа в 18.00 на ТВ3. 16+.
11: Расскажу снова о ситуации с загруженностью пермских дорог. На 6 баллов она оценивается к настоящему моменту. По данным Яндекс.Карт, пробка на полчаса почти на Стахановской улице Мира от моста до Советской Армии. Заторы на 10-12 минут на Петропавловской от Брачининова до Куйбышева. На Стахановской от шоссе Космонавтов до улицы Мира. На Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Мега Секонд Хенд!
3: Новое, новое, новое!
2: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
4: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам: Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Виноград – древнейшая культура, история которой насчитывает около 8 тысяч лет. Древние египтяне культивировали виноград в дельте Нила еще в 6 тысячелетии до нашей эры. Сегодня виноград. В мире насчитывается более 10 тысяч сортов винограда. Специалисты разделяют все сорта винограда на 4 группы в зависимости от цвета – красный, розовый, черный и белый. Белый виноград – это генетическая поломка. В дикой природе был только красный и черный виноград. Белый виноград появился в результате случайной генетической мутации несколько тысяч лет назад. Изюм появился около 2000 года до нашей эры на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. В Древнем Риме изюм ценился настолько высоко, что мерами изюма платили налоги, покупали рабов и использовали в качестве ценных призов на спортивных состязаниях. Виноградниками занято около 80 тысяч квадратных километров земли, что превышает площадь таких стран, как Австрия и Ирландия. Абсолютный рекордсмен по площади виноградников – Испания. Там виноградом засажено 961 тысяча гектаров. На втором месте – Франция и на третьем – Китай. Более 70% всего мирового урожая винограда идет на производство известного напитка, для получения одной бутылки которого требуется примерно 600 ягод. Самая старая плодоносящая виноградная лоза в мире растет в славянском городе Марибор. Ее возраст более 400 лет, и она до сих пор дает ежегодный урожай. Самый дорогой в мире виноград – японский римский рубин. Его стоимость на аукционах доходит до 12 тысяч долларов США за одну гроздь, то есть около 400 долларов за одну единственную ягоду. Длина виноградной лозы в благоприятных условиях может достигать 30-40 метров. В периоды сильной засухи виноградная лоза превращается в мощный водяной насос для всей экосистемы. Корни лозы могут уходить в землю на 15 метров. Ночью она впитывает влагу из нижних слоев почвы и поднимает ее вверх для всех. И что на первом месте? Виноград, как известно, южное растение, но некоторые дикие виды, например, Vitis amurensis, способны выдерживать экстремальные морозы до минус 40 градусов. Секрет в биохимическом апгрейде, который лоза запускает осенью. Этот виноград запасает внутри лозы собственный сироп, которым питается зимой.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: плюс.
1: Вот это да! Ты съездила в город роз?
2: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
6: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
7: Несколько слов о дорожной ситуации в Перми к этой минуте. Затруднено движение в городе по данным Яндекс.Карт. На 6 баллов загружено. Пробка на 25 минут почти на Стахановской улице Мира. От моста до Советской Армии. Заторы минут на 15-17. На Ленина от Борчининова до Сибирской. На Петропавловской от Борчининова до Куйбышева.
8: Радио Альфа. 104.1 FM.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 18 часов 59 минут. С новостями на Радио Альфа Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Перестановки в руководстве Минобороны России должны улучшить обеспечение армии новейшими видами вооружения, обмундированием, продовольствием и другими ресурсами, сообщает «Известия» со ссылкой на экспертов. По их словам, это позволит улучшить взаимодействие между теми, кто разрабатывает, заказывает новую военную технику, и теми, кто пользуется ею на земле. По сути, речь идет о том, чтобы российский оборонно-промышленный комплекс производил только то оружие, которое реально нужно армии. Правительство разрешило до июля следующего года производить, возить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго. Там отметили, что решение позволит направить дополнительные объемы автомобильного бизнеса на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками топлива. В России необходимо ввести федеральную выплату на каждого школьника к 1 сентября в размере 15 тысяч рублей. Это поможет семьям подготовить детей к новому учебному году. С таким предложением выступил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Общественник уверен, что выплату необходимо распространить на семьи, где воспитываются школьники с 1 по 11 классы, потому что на сборы в школу сейчас требуются значительные расходы. Пермский край направил на Имал группу парашютистов-десантников Гослесхоза для помощи в ликвидации лесных пожаров. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Официально зарегистрировано 176 очагов возгорания общей площадью более 37 тысяч гектаров. Перед пермскими специалистами поставлена задача по стабилизации обстановки и защите населенных пунктов от огня. Ранее в этом году они уже участвовали в тушении крупных лесных пожаров в Томской области, а в прошлом году помогали ликвидировать возгорание в Бурятии. В США ежегодно тысячи новорожденных мальчиков называют Иванами. Об этом сообщили РИА Новости в службе социального обеспечения Соединенных Штатов. В ответе госструктуры на запрос агентства говорится, что в последние годы свыше 0,1% новорожденных в стране получили такое имя. Имя Иван вошло в число 200 самых популярных в США, занимая в последние годы позиции 153 по 168. Первое место в рейтинге занимает имя Лиам. Самым популярным женским именем стала Оливия. В завершении выпуска курсы валют: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 7 августа в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями. Днем местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 13, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Меньше слов, больше музыки.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
4: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
6: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
7: Брехня.
6: Серега, покажи.
8: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
9: Вот это да! Ты съездила в город роз?
10: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
11: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль. Опытные мастера. Честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
12: Посмотрим, что сейчас на дорогах Перми. На 4 балла они загружены. По данным Яндекс.Карт, 20-минутная пробка на Стахановской и Мира от моста до СС Армии. Скорость потока не превышает там 6 км в час, протяженность затора 2 км. На шоссе Космонавтов можно потерять минут 6-7 от спорткомплекса до Свиязева и на Карпинского также от моста до Стахановской.
13: Радио Альфа. 104.1 FM.

Я вспоминал тебя вот только в обед. Прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет. Привет, дождливо этим летом, а впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах, и черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтоб очень гладко, а в общем, знаю.

хоть я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли

0: Радио Альфа. Пермь 104.1 FM.
1: Oh, Father, tell me.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: В этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнс Луке.
0: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
5: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
6: О, Кама Тревел. Перим, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
7: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратов.

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
3: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8 часов вечера. С новостями уходящего дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Страны Североатлантического альянса прекратили поставки вооружений и грузов двойного назначения в порты Одесского региона, сообщает РИА Новости. Это произошло из-за ежедневных ударов войск России. Множество грузов скапливается в местах перехода границы Польши и Румынии, так как железнодорожная логистика просто не успевает пропускать объемы, которые ранее обеспечивали морские перевозки. Самозапрет на кредиты с начала запуска сервиса установили 21,5 миллионов россиян. Всего было направлено свыше 26 миллионов заявлений, из которых 11,5% позже отменили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Среди россиян, которые воспользовались механизмом самоограничения кредитования, преобладает категория граждан с активными долговыми обязательствами. Их доля составляет 56%. Кроме того, такую функцию россияне часто используют как защиту от мошенников. В России билеты на проезд в общественном транспорте получат стандартизированное оформление, сообщает РИА Новости. Это произойдет с 1 сентября. Как заявила член общественного совета при Минтрансе Кира Дросева, речь не о дизайне, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира. С сентября на билетах нужно будет указывать реквизиты, информацию о багажной квитанции, квитанции на ручную кладь, заказ наряда для перевозок по заказу. Инициатива должна снизить количество серых билетов и даст пассажирам возможность доказывать факт их покупки. Пермский политехнический университет зачислил 180 абитуриентов на бюджетные места по отдельной квоте для участников специальной военной операции их детей. Об этом рассказали в пресс-службе Пермского вуза. Всего в рамках первого этапа приема в политех зачислили 629 человек. Среди них победители олимпиад, целевики и льготники. Более 350 студентов поступили по целевым направлениям. Многие из них после окончания обучения смогут работать на ведущих предприятиях региона. Около трети россиян чувствуют себя спокойнее во время передвижения на самокате, а каждый пятый восстанавливает с его помощью эмоциональное состояние. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Оно показало, что более 35% пользуются самокатом каждый день. Чаще всего такие поездки россияне выбирают после тяжелого рабочего дня. 22% предпочитают ездить, когда хочется почувствовать себя свободнее, а каждый шестой, когда хочет побыть наедине с собой. После поездки 40% опрошенных отмечают улучшение настроения, а у 11% снижается уровень стресса. Основными причинами положительного эффекта респонденты называют движение и ощущение скорости. В завершении выпуска курсы валют: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 7 августа в пятницу в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, местами днем возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, 3-5 метров в секунду, плюс 13 градусов ночью, завтра днем плюс 22-24.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи!
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Каждый второй километр российских автодорог соответствует норме. Звучит оптимистично. Данные опубликовали эксперты агентства РИА. Но здесь важно понимать, как устроена методика. Аналитики не тестируют асфальт лично. Они берут цифры Росстата и Росавтодора. По сути, это математический подсчет отремонтированных километров. Но чиновники оценивают полотно по документам сразу после укладки. И то, что идеально сошлось в отчетах, часто не выдерживает и одного сезона под тяжелыми фурами. Соответствие ГОСТу и реальная долговечность – это разные вещи. Тем не менее, сухая статистика такова. Москва держит абсолютную планку в 100%. В топ-5 вошли Ингушетия, Севастополь, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь качественными признаны более 80% автодорог. Пермские и Красноярские края, Самарская и Ульяновская области показывают около 60% хороших дорог. В Свердловской области нормативам соответствует чуть больше половины, а в Волгоградской требованиям отвечает лишь четверть. Цифры цифрами, но у каждого из нас есть свой точный рейтинг автодорог, который мы проверяем по пути на работу или на дачу.
0: Радио «Альфа». Реклама. Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пемь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах, идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней, удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
5: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-694-783-57.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, берегитесь эмоциональных решений. При вашей скорости эмоции сильно повышают риск ошибок. Тельцы, потребуется уточнение деталей. Без этого и окончательной подгонки и наладки дело не сможет считаться завершенным. Близнецы, в любом деле предпочтительнее общение за закрытыми дверями. Приватность позволит вам отступить в случае ошибки. Раки. День счастливых совпадений и неожиданных возможностей, которые позволят устранить проблему и прекратить переживания. Львы. У вас возникнет предчувствие перемен, возможен интерес к дальним перемещениям или серьезной учебе. Девы. Неясность в некоторых вопросах, особенно с транспортом, не позволит вам составить четкий план действий. Придется начинать вслепую. Весы. Переход к новому этапу может временно застопориться. Вам будет сложно избавиться от прежних контактов или моральных обязательств. Скорпионы. Вам захочется расширения горизонтов, как реальных, так и метафизических. Хороший день для начала отпуска или курса обучения. Стрельцы, вы пока не готовы к поездке. Если ее нельзя отменить, будьте готовы к сложностям в пути или к эмоциональному выгоранию. Козероги, не стоит сразу отвечать на критику или исправлять ошибки. Сначала разберитесь, действительно ли все так, как вам говорят. Водолеи, вам могут помешать чужие намерения. Другие люди, как ни странно, тоже имеют свои желания и направления движения. Рыбы. В ближайшее время сменится обстановка. Поэтому стоит зафиксировать то, чего вы уже добились.
0: Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

Я же знал, что все этим кончится. Со всеми случается. Всему цена одиночество. Иначе не получается. Страшно от слабости. Страшно проснуться. Счастье в бескрайности. Мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 7 августа в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями. Местами днем возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13 градусов, днем плюс 22-24.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 7 августа в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями. Местами днем возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13 градусов, днем плюс 22-24.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, берегитесь эмоциональных решений. При вашей скорости эмоции сильно повышают риск ошибок. Тельцы, потребуется уточнение деталей. Без этого и окончательной подгонки и наладки дело не сможет считаться завершенным. Близнецы, в любом деле предпочтительнее общение за закрытыми дверями. Приватность позволит вам отступить в случае ошибки. Раки, день счастливых совпадений и неожиданных возможностей, которые позволят устранить проблему и прекратить переживания. Львы, у вас возникнет предчувствие перемен, возможен интерес к дальним перемещениям или серьезной учебе. Девы, неясность в некоторых вопросах, особенно с транспортом, не позволит вам составить четкий план действий, придется начинать вслепую. Весы, переход к новому этапу может временно застопориться. Вам будет сложно избавиться от прежних контактов или моральных обязательств. Скорпионы, вам захочется расширения горизонтов, как реальных, так и метафизических. Хороший день для начала отпуска или курса обучения. Стрельцы, вы пока не готовы к поездке. Если ее нельзя отменить, будьте готовы к сложностям в пути или к эмоциональному выгоранию. Козероги, не стоит сразу отвечать на критику или исправлять ошибки. Сначала разберитесь, действительно ли все так, как вам говорят. Водолеи, вам могут помешать чужие намерения. Другие люди, как ни странно, тоже имеют свои желания и направления движения. Рыбы, в ближайшее время сменится обстановка, поэтому стоит зафиксировать то, чего вы уже добились.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 7 августа в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями. Местами днем возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13 градусов, днем плюс 22-24.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: случай Пермь.
1: Радио Альфа.
2: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только мир.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.